джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал. Чашка кофе в маленьком бистро и редкие слова. Люди улыбаются в ответ. Мой запас английского на нет. Сведен как число сигарет, как часы на башне горят.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

любить не поздно, никогда. Поклонников фрика

101.6 FM. Радіо «Аліса Плюс».

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, налюбовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр

оглядеться, дай соскучиться, как чужую не свою. Как же бьется сердце, как же хочется.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Я быть хочу не посторонним в том мире, где я встретил жизнь, в том мире, где все дышит новью, где с Богом ты непобедим.

ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с

0: 101.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6:00 AM.
2: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукаунс и новости на этот час. Коротко о главном. Правительство Латвии поддержало возможность записываться в Государственную службу обороны с 17 лет. Все 5 проектов, представленных в рамках программы бюджета соучастия Даугавпилса, будут реализованы. В Даугавпилсе завершился основной прием в 10 классы. Дополнительный набор пройдет в августе. В ночь на 20 июля в микрорайоне Черепово будет прекращена подача горячей воды. 10 редких черепах обрели новый дом в Ругельских болотах Даугавпилса. Далее подробнее об этих новостях. Правительство Латвии во вторник, 14 июля, поддержало подготовленный Министерством обороны законопроект, который предусматривает, что добровольно подать заявку в Государственную службу обороны на прохождение службы можно будет уже с 17 лет. Нововведение касается молодых людей, которым исполнится 18 лет не позднее, чем за 6 месяцев до начала запланированного призыва. Законопроект также предусматривает большую гибкость при выборе вида службы, расширение социальных гарантий и компенсаций, в том числе для граждан Латвии, проживающих за рубежом. Для вступления изменений в силу их еще предстоит рассмотреть и принять Сейму. Все 5 проектов, представленных в рамках программы бюджета соучастия Даугавпилса, будут реализованы. Часть инициатив воплотят в жизнь уже в этом году, остальные в 2027. Об этом сообщил мэр Даугавпилса Андрейс Элкснинч. Напомним, одним из проектов станет создание открытой спортивной площадки рядом с Ругельским водохранилищем. Еще один проект предусматривает создание благоустроенной зоны отдыха на берегу Даугавы с лодочным причалом. В парке Айспилсатес модернизируют площадку для выгула собак, продолжится и развитие зоны отдыха у озера Шууню. Кроме того, в городе появится новый мурал «Мы все в одной лодке». Проекты будут финансироваться как за счет средств бюджета соучастия, так и из других статей бюджета самоуправления. В большинстве средних школ Даугавпилса завершился основной этап приема заявлений в 10 классы. Те, кто не успел подать документы в установленные сроки, смогут сделать это во время дополнительного набора в августе. На данный момент городские школы получили 456 заявлений от выпускников 9 классов. Это примерно на 90 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году набор в 10 классы ведут 8 муниципальных школ Даугавпилса, на одну меньше, чем годом ранее. Средняя школа центра больше не принимает учеников в старшие классы, поскольку находится в процессе реорганизации и меняет статус средней школы на основную. Как сообщает Daugavpils Siltumtīkli, в ночь с воскресенья на понедельник, 20 июля, в полночь будет прекращена подача горячей воды клиентам централизованного теплоснабжения в микрорайоне Черепово по адресам улица Кудрас 8, улица Патверсмес 2, 4, 6, 8 и 10, улица Аугуста 1, 3, 4, 6 и 8 и улица Грауду 3. Отключение связано с ежегодными гидравлическими испытаниями теплосетей, цель которых своевременно выявить наиболее изношенные и потенциально проблемные участки в многокилометровой подземной инфраструктуре теплоснабжения, чтобы при необходимости обновить ее еще до следующего отопительного сезона. Восстановить подачу горячей воды специалистами планируется уже во вторник, 21 июля, до 18 часов. В Ругельских болотах Даугавпилса вчера, 15 июля, состоялся выпуск 10 европейских болотных черепах в естественную среду обитания. Мероприятие прошло в районе Ругельских прудов в рамках международного проекта «Urb Umbrella», направленного на сохранение биоразнообразия городских водно-болотных угодий Латвии и Литвы. Европейская болотная черепаха считается одной из самых редких и уязвимых рептилий Латвии и находится под особой охраной. Перед их выпуском в Ругельском болоте был

проведен масштабный комплекс работ по восстановлению природных биотопов. Ожидается, что после их завершения экосистема продолжит развиваться естественным образом и станет еще более благоприятной для редких и охраняемых видов. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 16 июля. Сегодня ожидается солнечное утро, затем в течение дня переменная облачность, температура воздуха от плюс 18 градусов ранним утром до плюс 26 во второй половине дня. В первой половине дня доминировать будет северо-западный ветер, затем северный ветер во второй половине дня со скоростью до 7 метров в секунду. Осадков не ожидается в течение всего дня.

ближайшем выпуске новостей. Правительство Латвии поддержало возможность записываться в Государственную службу обороны с 17 лет. Все 5 проектов, представленных в рамках программы «Бюджеты соучастия Даугавпилса», будут реализованы. В Даугавпилсе завершился основной прием в 10 классы, дополнительный набор пройдет в августе. В ночь на 20 июля в микрорайоне Черепово будет прекращена подача горячей воды. 10 редких черепах обрели новый дом в Ругельских болотах Даугавпилса. Полный выпуск новостей через полчаса.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншиллах.

0: С добрым утром.
1: С добрым утром.
2: Это происходит с каждым однажды.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон iPhone 17 в прозрачном чехле с бантиками. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 207-04-607. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета с деньгами и документами на имя Виталис Петровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный телефон 289-73-272. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о находках и потерях вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Коротко о главном. Правительство Латвии поддержало возможность записываться в Государственную службу обороны с 17 лет. Все 5 проектов, представленных в рамках программы бюджета соучастия Даугавпилса, будут реализованы. В Даугавпилсе завершился основной прием в 10 классы. Дополнительный набор пройдет в августе. В ночь на 20 июля в микрорайоне Черепово будет прекращена подача горячей воды. 10 редких черепах обрели новый дом в Ругельских болотах Даугавпилса. Далее подробнее об этих новостях. Правительство Латвии во вторник, 14 июля, поддержало подготовленный Министерством обороны законопроект, который предусматривает, что добровольно подать заявку в Государственную службу обороны на прохождение службы можно будет уже с 17 лет. Нововведение касается молодых людей, которым исполнится 18 лет не позднее, чем за 6 месяцев до начала запланированного призыва. Законопроект также предусматривает большую гибкость при выборе вида службы, расширение социальных гарантий и компенсаций, в том числе для граждан Латвии, проживающих за рубежом. Для вступления изменений в силу их еще предстоит рассмотреть и принять сейму. Все 5 проектов, представленных в рамках программы бюджета соучастия Даугавпилса, будут реализованы. Часть инициатив воплотят в жизнь уже в этом году, остальные в 2027. Об этом сообщил мэр Даугавпилса Андрейс Элкснинч. Напомним, одним из проектов станет создание открытой спортивной площадки рядом с Ругельским водохранилищем. Еще один проект предусматривает создание благоустроенной зоны отдыха на берегу Даугавы с лодочным причалом. В парке Айспилсатес модернизируют площадку для выгула собак, продолжится и развитие зоны отдыха у озера Шууню. Кроме того, в городе появится новый мурал «Мы все в одной лодке». Проекты будут финансироваться как за счет средств бюджета соучастия, так и из других статей бюджета самоуправления. В большинстве средних школ Даугавпилса завершился основной этап приема заявлений в 10 классы. Те, кто не успел подать документы в установленные сроки, смогут сделать это во время дополнительного набора в августе. На данный момент городские школы получили 456 заявлений от выпускников 9 классов. Это примерно на 90 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году набор в 10 классы ведут 8 муниципальных школ Даугавпилса, на одну меньше, чем годом ранее. Средняя школа центра больше не принимает учеников в старшие классы, поскольку находится в процессе реорганизации и меняет статус средней школы на основную. Как сообщает Daugavpils Siltumtīkli, в ночь с воскресенья на понедельник, 20 июля, в полночь будет прекращена подача горячей воды клиентам централизованного теплоснабжения в микрорайоне Черепово по адресам улица Кудрас 8, улица Патверсмес 2, 4, 6, 8 и 10, улица Аугуста 1, 3, 4, 6 и 8 и улица Грауду 3. Отключение связано с ежегодными гидравлическими испытаниями теплосетей, цель которых – своевременно выявить наиболее изношенные и потенциально проблемные участки в многокилометровой подземной инфраструктуре теплоснабжения, чтобы при необходимости обновить ее еще до следующего отопительного сезона. Восстановить подачу горячей воды специалистами планируется уже во вторник, 21 июля, до 18 часов. В Ругельских болотах Даугавпилса вчера, 15 июля, состоялся выпуск 10 европейских болотных черепах в естественную среду обитания. Мероприятие прошло в районе Ругельских прудов в рамках международного проекта «Urb Umbrella», направленного на сохранение биоразнообразия городских водно-болотных угодий Латвии и Литвы. Европейская болотная черепаха считается одной из самых редких и уязвимых рептилий Латвии и находится под особой охраной. Перед их выпуском в Ругельском болоте был проведен масштабный комплекс работ по восстановлению природных биотопов. Ожидается, что после их завершения экосистема продолжит развиваться естественным образом и станет еще более благоприятной для редких и охраняемых видов. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

июля. Сегодня ожидается солнечное утро, затем в течение дня переменная облачность. Температура воздуха от плюс 18 градусов ранним утром до плюс 26 во второй половине дня. В первой половине дня доминировать будет северо-западный ветер, затем северный ветер во второй половине дня со скоростью до 7 метров в секунду. Осадков не ожидается в течение всего дня.

ближайшем выпуске новостей. С 17 по 19 июля в Аушдоговском крае пройдут полевые тактические учения 35-го пехотного батальона «Земессардзе». В Даугавпилсе продолжается модернизация учебной среды в школах «Зинатню» и «Валстпилсатес». Царниково может получить статус нового города Латвии. В Рижском зоопарке появился на свет редкий птенец казуара. Полный выпуск слушайте через полчаса.

Она плачет у окна, та, что с тобой рядом была. Это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон iPhone 17 в прозрачном чехле с бантиками. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 207-04-607. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета с деньгами и документами на имя Виталий Спетровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный телефон 289-73-272. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о находках и потерях вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

этом зоопарке появился на свет редкий птенец казуара. Далее подробнее об этих новостях. С 17 по 19 июля на военном полигоне Межемацковичи пройдут полевые тактические учения 35-го пехотного батальона 3-й Латгальской бригады Земессардзе. В учениях также примут участие военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии. Цель учений – проверить и совершенствовать боевую готовность подразделений, а также улучшить индивидуальные и коллективные навыки военнослужащих и взаимодействие между подразделениями. Во время учений на территории полигона и в его окрестностях возможен повышенный уровень шума. Перемещение военной техники будет происходить по региональным и местным дорогам Прейльского и Ауждаугавского краев. В районе полигона возможны кратковременные ограничения движения транспорта и ограничения доступа в целях безопасности. Жителей призывают не трогать и не перемещать неизвестные предметы, обнаруженные в местах проведения учений. О таких находках необходимо сообщать в государственную полицию по телефону 110 или же по номеру 112. Даугавпилское самоуправление продолжает реализацию проекта «Модернизация учебной среды в общеобразовательных учреждениях Даугавпилса», софинансируемого фондами Европейского Союза. В Даугавпилской средней школе «Зинатню» уже завершена разработка строительного проекта и объявлен конкурс на проведение строительных работ. Предложение можно подать до 22 июля. В средней школе «Валстпилса» продолжаются работы по проектированию и приближаются к завершению. После подготовки документации будут объявлены закупки на выполнение строительных работ и оказание услуг строительного надзора. В рамках проекта в обеих школах планируется модернизировать учебные помещения, улучшить кабинеты по предметам STEM, обновить спортивную инфраструктуру, а также приобрести необходимое для учебного процесса оборудование, мебель и цифровые решения. Общая стоимость проекта составляет более чем 4,7 миллионов евро. Завершить все работы планируется до 31 октября 2028 года. Комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений 15 июля поддержала законопроект о присвоении Царникове статуса города. Документ планируется рассмотреть в срочном порядке в двух чтениях без повторного возвращения в комиссию. Сейчас Царниково считается крупнейшим селом Латвии. По данным на апрель 2026 года, там зарегистрированы более 5300 жителей, что превышает установленный законом порог на 5000 человек для получения статуса города. Кроме численности населения, Царниково соответствует критериям города по развитию инфраструктуры, доступности услуг и уровню экономической активности. По мнению представителей комиссии, новый статус поможет привлечь инвестиции, поддержать развитие предпринимательства и даст доступ к программам поддержки, которые сейчас доступны только городам. Закон вступит в силу после принятия его Сеймом в двух чтениях. В рижском зоопарке произошло редкое и важное событие. Около двух месяцев назад здесь появился на свет птенец казуара. За время после рождения птенец заметно окреп и уже набрал вес более 1,5 килограммов. Пока увидеть малыша посетителям не удастся. Молодые казуары очень осторожны и чувствительны к стрессу, поэтому сотрудники зоопарка обеспечивают ему спокойную обстановку. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 16 июля. Сегодня ожидается солнечное утро, затем в течение дня переменная облачность, температура воздуха от плюс 18 градусов ранним утром до плюс 26 во второй половине дня. В первой половине дня доминировать будет северо-западный ветер, затем северный ветер во второй половине дня со скоростью до 7 метров в секунду. Осадков не ожидается в течение всего дня.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Даугавпилский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилский университет и становись тем, кем хочешь быть.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупора Дизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
2: Wow!
1: No 14. līdz 20. jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri 1,49 €. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2,69 €. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maksima.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
7: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Правительство Латвии поддержало возможность записываться в Государственную службу обороны с 17 лет. Все 5 проектов, представленных в рамках программы «Бюджеты соучастия Даугавпилса», будут реализованы. В Даугавпилсе завершился основной прием в 10 классы, дополнительный набор пройдет в августе. В ночь на 20 июля в микрорайоне Черепово будет прекращена подача горячей воды. 10 редких черепах обрели новый дом в Ругельских болотах Даугавпилса. Полный выпуск новостей через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: времени.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон iPhone 17 в прозрачном чехле с бантиками. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 207-04-607. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета с деньгами и документами на имя Виталий Спетровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный телефон 289-73-272. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о находках и потерях вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисер Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Коротко о главном. Правительство Латвии поддержало возможность записываться в Государственную службу обороны с 17 лет. Все 5 проектов, представленных в рамках программы бюджета соучастия Даугавпилса, будут реализованы. В Даугавпилсе завершился основной прием в 10 классы. Дополнительный набор пройдет в августе. В ночь на 20 июля в микрорайоне Черепово будет прекращена подача горячей воды. 10

за 6 месяцев до начала запланированного призыва. Законопроект также предусматривает большую гибкость при выборе вида службы, расширение социальных гарантий и компенсаций, в том числе для граждан Латвии, проживающих за рубежом. Для вступления изменений в силу их еще предстоит рассмотреть и принять Сейму. Все 5 проектов, представленных в рамках программы бюджета соучастия Даугавпилса, будут реализованы. Часть инициатив воплотят в жизнь уже в этом году, остальные в 2027. Об этом сообщил мэр Даугавпилса Андрейс Элкснинч. Напомним, одним из проектов станет создание открытой спортивной площадки рядом с Ругельским водохранилищем. Еще один проект предусматривает создание благоустроенной зоны отдыха на берегу Даугавы с лодочным причалом. В парке Айспилсатес модернизируют площадку для выгула собак, продолжится и развитие зоны отдыха у озера Шууню. Кроме того, в городе появится новый мурал «Мы все в одной лодке». Проекты будут финансироваться как за счет средств бюджета соучастия, так и из других статей бюджета самоуправления. В большинстве средних школ Даугавпилса завершился основной этап приема заявлений в 10 классы. Те, кто не успел подать документы в установленные сроки, смогут сделать это во время дополнительного набора в августе. На данный момент городские школы получили 456 заявлений от выпускников 9 классов. Это примерно на 90 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году набор в 10 классы ведут 8 муниципальных школ Даугавпилса, на одну меньше, чем годом ранее. Средняя школа центра больше не принимает учеников в старшие классы, поскольку находится в процессе реорганизации и меняет статус средней школы на основную. Как сообщает Daugavpils Siltumtīkli, в ночь с воскресенья на понедельник, 20 июля, в полночь будет прекращена подача горячей воды клиентам централизованного теплоснабжения в микрорайоне Черепово по адресам улица Кудрас 8, улица Патверсмес 2, 4, 6, 8 и 10, улица Аугуста 1, 3, 4, 6 и 8 и улица Грауду 3. Отключение связано с ежегодными гидравлическими испытаниями теплосетей, цель которых – своевременно выявить наиболее изношенные и потенциально проблемные участки в многокилометровой подземной инфраструктуре теплоснабжения, чтобы при необходимости обновить ее еще до следующего отопительного сезона. Восстановить подачу горячей воды специалистами планируется уже во вторник, 21 июля, до 18 часов. В Ругельских болотах Даугавпилса вчера, 15 июля, состоялся выпуск 10 европейских болотных черепах в естественную среду обитания. Мероприятие прошло в районе Ругельских прудов в рамках международного проекта «Urb Umbrella», направленного на сохранение биоразнообразия городских водно-болотных угодий Латвии и Литвы. Европейская болотная черепаха считается одной из самых редких и уязвимых рептилий Латвии и находится под особой охраной. Перед их выпуском в Ругельском болоте был проведен масштабный комплекс работ по восстановлению природных биотопов. Ожидается, что после их завершения экосистема продолжит развиваться естественным образом и станет еще более благоприятной для редких и охраняемых видов. В студии с новостями был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 16 июля. Сегодня ожидается солнечное утро, затем в течение дня переменная облачность, температура воздуха от плюс 18 градусов ранним утром до плюс 26 во второй половине дня. В первой половине дня доминировать будет северо-западный ветер, затем северный ветер во второй половине дня со скоростью до 7 метров в секунду. Осадков не ожидается в течение всего дня.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться.

0: Saules enerģija Latvijā vairs nav nākotnes ideja, tā jau strādā šodien. Latvijā jau ir uzstādīta apmēram 1300 megavati saules parku jaudas un vēl vairāk nekā 22 tūkstoši mājsaimniecību jau izvēlējušās savus saules paneļus. Tas nozīmē vienu, tas vairs nav risinājums tikai dažiem. Tas kļūst par normālu izvēli tiem, kas grib vairāk stabilitātes un mazāk atkarības. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. С 17 по 19 июля в Аушдауговском крае пройдут полевые тактические учения 35-го пехотного батальона «Земессардзе». В Даугавпилсе продолжается модернизация учебной среды в школах «Зинатню» и «Валстпилсатес». Царниково может получить статус нового города Латвии. В Рижском зоопарке появился на свет редкий птенец казуара. Полный выпуск слушайте через полчаса.

0: тебя.
1: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 91.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон iPhone 17 в прозрачном чехле с бантиками. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 207-04-607. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета с деньгами и документами на имя Виталий Спетровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс. Предположительно, в маршрутном такси или в лоциках. Контактный телефон 289-73-272. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о находках и потерях вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Салканс и новости на этот час. Коротко о главном. С 17 по 19 июля в Аушдоговском крае пройдут полевые тактические учения 35-го пехотного батальона «Земессардзе». В Даугавпилсе продолжается модернизация учебной среды в школах «Зинатню» и «Валстпилсатес». Царниково может получить статус нового города Латвии. В Рижском зоопарке появился на свет редкий птенец казуара. Далее подробнее об этих новостях. С 17 по 19 июля на военном полигоне Межемацкевичи пройдут полевые тактические учения 35-го пехотного батальона 3-й Латгальской бригады «Земессардзе». В учениях также примут участие военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии. Цель учений – проверить и совершенствовать боевую готовность подразделений, а также улучшить индивидуальные и коллективные навыки военнослужащих и взаимодействие между подразделениями. Во время учений на территории полигона и в его окрестностях возможен повышенный

Долгопольское самоуправление продолжает реализацию проекта «Модернизация учебной среды в общеобразовательных учреждениях Даугавпилса», софинансируемого фондами Европейского Союза. В Даугавпилской средней школе «Зинатню» уже завершена разработка строительного проекта и объявлен конкурс на проведение строительных работ. Предложение можно подать до 22 июля. В средней школе «Валстпилсатес» продолжаются работы по проектированию и приближаются к завершению. После подготовки документации будут объявлены закупки на выполнение строительных работ и оказание услуг строительного надзора. В рамках проекта в обеих школах планируется модернизировать учебные помещения, улучшить кабинеты по предметам STEM, обновить спортивную инфраструктуру, а также приобрести необходимое для учебного процесса оборудование, мебель и цифровые решения. Общая стоимость проекта составляет более чем 4,7 миллионов евро. Завершить все работы планируется до 31 октября 2028 года. Комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений 15 июля поддержала законопроект о присвоении Царникове статуса города. Документ планируется рассмотреть в срочном порядке в двух чтениях без повторного возвращения в комиссию. Сейчас Царниково считается крупнейшим селом Латвии. По данным на апрель 2026 года, там зарегистрированы более 5300 жителей, что превышает установленный законом порог на 5000 человек для получения статуса города. Кроме численности населения, Царниково соответствует критериям города по развитию инфраструктуры, доступности услуг и уровню экономической активности. По мнению представителей комиссии, новый статус поможет привлечь инвестиции, поддержать развитие предпринимательства и даст доступ к программам поддержки, которые сейчас доступны только городам. Закон вступит в силу после принятия его Сеймом в двух чтениях. В рижском зоопарке произошло редкое и важное событие. Около двух месяцев назад здесь появился на свет птенец казуара. За время после рождения птенец заметно окреп и уже набрал вес более 1,5 килограмма. Пока увидеть малыша посетителям не удастся, молодые казуары очень осторожны и чувствительны к стрессу, поэтому сотрудники зоопарка обеспечивают ему спокойную обстановку. С новостями в студии был Юрий Саукаунс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 16 июля. Сегодня ожидается солнечное утро, затем в течение дня переменная облачность, температура воздуха от плюс 18 градусов ранним утром до плюс 26 во второй половине дня. В первой половине дня доминировать будет северо-западный ветер, затем северный ветер во второй половине дня со скоростью до 7 метров в секунду. Осадков не ожидается в течение всего дня.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

Мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лобби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лобби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lobbyparkas.lt и на Facebook-странице Лобби Паркас.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия «Тайны животных поместья Ильзенберг». Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LB. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон iPhone 17 в прозрачном чехле с бантиками. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 207-04-607. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета с деньгами и документами на имя Виталий Спетровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный телефон 289-73-272. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о находках и потерях вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Не секрет, что именно в летнее время на кузове автомобиля быстрее появляются следы битума после ремонта дорог, древесной смолы и насекомых. И если откладывать мойку надолго, такие загрязнения могут повредить лакокрасочное покрытие. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от автомаляров. И они напоминают, что не стоит оставлять битум, смолу и следы насекомых на кузове надолго, так как под солнцем они могут буквально въедаться в лак. Если заметили такие загрязнения, лучше удалить их как можно раньше с помощью специальных средств для автомобиля или безопасных очистителей. Никогда не пытайтесь оттирать пятна жесткими губками, металлическими щетками или агрессивными растворителями. Они могут повредить покрытие. Перед очисткой автомобиль желательно вымыть от пыли и песка, а после обработки снова промыть кузов автошампунем. И если летом вы часто ездите по трассам или дорогам, где идет ремонт, регулярно осматривайте передний бампер, капот и зеркала, ведь именно там чаще всего появляются самые стойкие загрязнения. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая поездка оставляет только приятные впечатления.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

Что касается четверга, то четверг — это всегда, мне кажется, день с такой классной, с такой отличной репутацией. Еще и солнце светит нам и сегодня. Рабочая неделя практически позади, а настроение все увереннее смотрит в сторону выходных, до которых осталось рукой подать. 12 часов и ровно 3 минуты. Доброго дня, уважаемые слушатели! Всем, кто сейчас на волне радио «Алиса Плюс», привет огромнейший! 16 июля уже сегодня. Впереди 3 часа добрых слов по самым разным поводам. Если и сегодня вам есть кого поздравить, поблагодарить или просто хочется подарить человеку хорошее настроение, мы это постараемся. Удивить и помочь в музыкальном выборе тоже. Номер ваши звонки принимающие, как всегда, не изменился. 654-25-00. Звоните или пишите в СМС, для кого вы сегодня хотели бы посвятить песню, кому хотели бы передать приятное слово, приятный привет. WhatsApp, Viber, сообщения принимаются. 20-20-10-16. И есть еще одна возможность поздравить, разместить сообщение с теми самыми добрыми словами на нашем сайте alisaplus.lv. У микрофона Юля Сергачева. И сегодня хорошего дня, пусть четверг, несмотря на то, что он рабочий, проходит у всех на лайте.

0: поздравлений.
1: Юлия, доброго дня, всем прекрасного настроения, солнечного, Виктория. Солнышко светит, и мне кажется, это всегда способствует на настроение наше. А у вас сегодня у подруги день рождения, и вы спешите Светлану поздравить с этим поводом важным и торжественным. Светлана, с днем рождения, Виктория вас поздравляет, желает света, счастья, любви и денег. И поскольку вы Светлана, Светочка, светите, продолжайте это делать. Самых позитивных вам эмоций. И сегодня, и завтра, и на весь год вперед. Ну и, конечно, желания пусть почаще сбываются у вас. Хорошего дня, с праздником!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс, доброго дня. Мы хотели бы поздравить Людмилу Крупскую с ее юбилеем. Людмила поздравляет цветник Литейки Пульсара с 50-летием. И 50, да просто не может быть, пишут ваши коллеги. Мы не верим, не поверим в это ни за что. Видно же, что

паспорт ошибается. Это явно не про то. А вот ЭК ты все заметишь. Глаз алмаз не проведешь. Даже крошку заусенец от тебя не утаишь. Пусть проверок будет меньше. А цветов наоборот. Пусть везение большое каждый день к тебе идет. С юбилеем, наша Людочка. Смейся, пой и не скучай. От девчонок-обрещиц поздравления скорее принимай. Людмила, мы поздравляем вас с праздником, с юбилеем. Как же вам сегодня весело работается. Я могу себе представить, когда коллектив такой молодец, столько всего вам нажелал. И сюрприз музыкальный в том числе имеется, начинает уже звучать. Работа работой, никуда не денется, а вот праздник – это дело важное. Людмила, будьте счастливы, и пусть это счастье стучится к вам во всех проявлениях.

0: поздравлений.
1: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. Gentaromebelles.lv.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения, с 13-летием, доченьку любимую Алиса Плюс, здравствуйте, хотели бы поздравить. Мама, папа поздравляют Настеньку Кочановскую. Настя, принимайте пожелания. Мама, папа написали, песню выбрали, столько добрых слов. Настюшенька, наша самая милая, красивая, добрая, любимая доченька, с днем твоего рождения. Мы каждый день с папой благодарим судьбу за то, что мы являемся твоими родителями. Ты самая лучшая доченька на всем белом свете. Желаем быть здоровой всегда, доброй, удачливой, улыбчивой, целеустремленной, успешной, а самое главное – счастливой. Ты самое дорогое и важное в нашей жизни. Настя, с днем рождения поздравляем! Чего же пожелать в этот день прекрасный? Веселого, яркого праздника, наверное, вкусного торта, желаемых подарков. И пусть все обязательно сбудется, чего так сильно хочет сердце.

0: Дочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка. Она папина дочка, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка.
1: Она

0: эфире программа поздравлений.
1: А прежде чем юбилейное поздравление прозвучит в прямом эфире, напомню, что и у вас, уважаемые слушатели, есть возможность до 15.00, до 3 часов дня дозвониться в прямой эфир и поздравить любимого человека или хотя бы вам близко знакомого, которому вы хотите подарить еще больше настроения в день, быть может, который не только красивый, солнечный, но еще и праздничный. 654-25-00. Смело набирайте, дозванивайтесь или отправляйте в смс-сообщениях все ваши добрые слова, приветы и заявки музыкальные. Если просто хочется послушать песню, в WhatsApp, в Viber, обычном смс сообщайте номер 20-20-10-16. Добрый день, радио Алиса Плюс. Хотим поздравить с юбилеем, с 70-летием Анну Гродь. От сына Виталия, Анна, для вас пожелания. От дочери Илоны, и на этом слова не заканчиваются, но начнем, конечно же, с самых важных, от ваших близких людей. С юбилеем, мамочка, милая наша, родная. 70, здоровья мы тебе желаем, сил, добра, везения, радости, удачи, смеха, настроения, бодрости в придаче, чтобы все желания вмиг твои сбылись. Долгих лет, мамулечка, просто улыбнись. Сейчас еще раз придется улыбнуться, потому как от сестры Леонтины и от ее семьи для вас пожелания. Анна, принимайте. Желаем время не считать, часы судьбы не мерить, а просто жить и просто процветать, надеяться и верить. Сей юбилей – это не срок, лишь повод для свершений. Возможность подвести итог для будущих решений. Здоровья крепкого, тепла, уюта и заботы. Решались сами, чтоб дела, без тягостной работы. Анна, поздравляем с юбилеем. Живите в любви и заботе. И здравии долгие-долгие года.

0: эфире программа поздравлений.
1: Доброго дня, любимое радио и родной мой город. Как же я соскучилась, пишет Наталья. Из Оксфорда прилетело сообщение. Хочу пожелать всем прекрасного дня. Пятница скоро. Настроение должно от этого факта автоматически ползти вверх. Вот это точно, Наталья. Прошу передать привет любимой тете Настеньке. Пожелать ей хорошего настроения. А самое главное, не терять оптимизма, Анастасия, того, который в вас когда-то я услышала. И пусть он всегда будет рядышком с вами, несмотря ни на какие обстоятельства. Вас близкие и родные очень любят, никогда не забывают, всегда стараются подбодрить, поддержать. Главное, не скучайте. Может быть, скоро и в гости прилетят. Наталья, пусть и ваш день будет солнечным и удачливым. Хорошего дня всем!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сегодня праздник, день рождения. Об этом Татьяна сообщила и не только. Здравствуйте, Алиса Плюс. Хотим поздравить очень любимую доченьку Юлечку Тросковскую. Сегодня юбилей, 15 лет. Юлечка, принимайте пожелания. Мама Таня, брат Янис, папа Эдик, а также Валера, Янис присоединяется еще один. И все попросили поставить песню, от которой вы 100% улыбнетесь. Она так и называется «Улыбайся». Поэтому пусть это будет девизом не только сегодняшнего вашего дня. Доченька, дорогая, будь здорова, будь любима. Счастья тебе, самая моя прекрасная на свете девочка. Юлечка, мы вас поздравляем. 15 лет. Классно! Пусть эта цифра станет началом удивительного времени, полного радости и счастливых событий.

0: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
5: Доброго дня, любимое радио «Алиса Плюс». Хочу передать привет своему возлюбленному, своему жениху Андрею. Отправьте, пожалуйста, поцелуй, объятия самые крепкие в Энфилд. Андрей, осталось только словить и узнать, от кого этот привет с объятиями. Это из столицы, из Риги, от Анжелы. Она вам пожелала приятного дня, удачи. Пусть вас ангел-хранитель бережет. А еще Анжелочка приготовила песню. Журналистка будет вам, Лолита и Мавик. Анжела, у меня такое предложение. Венспилс из Риги. Венспилс из Риги полетел привет. Анжела, а что вы делаете в Риге? Сворачиваете свою работу, летите на крыльях любви на море к Андрею. Как вам такое предложение? А вдруг получится хотя бы в выходные?

0: Маяка.
1: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
2: СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Хочу поздравить своего брата с днем рождения. Зовут его Алексей. Леша, принимайте пожелания. Сестра Вика дозвонилась и сообщение прислала. Вот его-то мы сейчас к вам в эфир и отправим. С днем рождения, брат мой любимый. Тебе уже сегодня 1 год. И мы с тобой много времени провели. Ты мне очень дорог. Я рада, что ты у меня есть. И я помню первый твой успех, первую улыбку. И всегда рада помочь тебе и люблю тебя. С днем рождения, братишка, люблю тебя очень сильно. Вот по поводу 1 года, действительно ли сегодня целый годик исполнился? Что же вы об этом не рассказали, когда мы с вами говорили? Вроде бы взрослый, по словам вашим, а здесь пишете годик. Хотя вы знаете, как у женщин всегда 18. Так, может быть, и у мужчин, но только очень занижена планка. Лёшенька, если вы действительно еще такой малыш, пусть вся ваша жизнь будет счастлива исключительно. А сколько еще впереди этих мгновений счастья? И первые шаги пойдут, и первые слова. В любом случае, всей вашей семье от вас только счастье достается.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Хочу у вас попросить песню Аллы Борисовны Пугачевой о том, что жизнь прекрасна, какая она хорошая, когда ты не грустишь ни из-за проблем, ни из-за мужчин, ни из-за чего в принципе. Это Алла вам пишет. Хорошего дня. Аллочка, в принципе, соглашусь с вами, не нужно поддаваться ни хандре, ни каким-то обстоятельствам, которые все равно улягутся. Хорошего вам дня. Пусть на ваше настроение тоже никто и ничто не влияет.

Ну что, а часы сегодня перевыполняют свой план по скорости. 13.03, только поздоровались, и новый час заступил в свои права. Доброго четверга. Еще раз пожелаю всем я, Юлия Сергачева, у микрофона, и все празднующие, работающие, отдыхающие, если вы прямо сейчас с нами на связи, вы можете так и оставаться в таких вот пассивных рядах, просто выполняя свою работу, что очень важно, слушая песни любимые, а можете слушать песни

подарка, если праздник все-таки есть. 20-20-10-16, смс с вашими приветами, с желанием познакомиться тоже принимаются, поздравления. И, кстати говоря, если вы что-то нашли или потеряли, тоже сообщайте, обязательно в эфире все это дело прозвучит.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Песня одна из любимых вместе с приветом от Раисы Богдановой отправляется с пожеланиями солнечного денечка подруге Тони Сельченковой, любимой подруге, которая вчера пришла на помощь. Мне рассказали, Тонечка, о ваших подвигах. Раиса, для этого дружба и существует. Здесь я тоже с вами соглашусь. Антонина, если вы не планировали гласить во все октавы, то придется, потому как ваша подруга выбрала такую песню для вас сегодня, которую вы знаете и точно будете петь. Хорошего вам, как уже мы и сказали, солнечного денечка.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Šodien runa vairs nav tikai par saules paneļiem. Arvien vairāk cilvēku izvēlas arī baterijas. Kāpēc? Jo tas nav tikai par mazāku elektrības rēķinu, tas ir par drošību. Ja notiek elektrības pārāvums, baterija ļauj mājai saglabāt elektrību vēl kādu laiku. Tas nozīmē lielāku stabilitāti ikdienā. Atjaunojamā enerģija nav tikai ekonomija, tā ir arī gatavība neparedzētām situācijām. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
0: Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: А этот привет отправляется просто так, для того, чтобы дожить до конца рабочего дня было бы проще. Кристина, вам от коллеги огромнейший привет вместе с песней, но песня будет чуточку другая, потому как ту, которую выбрала ваш коллега, у нас не оказалось. И дальше после работы, пишет ваш коллега, осталось совсем недолго. Можно поехать в направлении дома, но мы-то пойдем загорать, а там еще и можно накупаться вдоволь, а там еще и выходные скоро, и мы надеемся, что они у вас будут нерабочими, потому как у каждого же разные графики, разные смены. А можно и поехать в каком-то направлении. Кристиночка, вам хорошего настроения, сил и всем, кто прямо сейчас трудится, не покладая рук.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesija. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. līdz 23. jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
4: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию.
1: Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42
4: или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: А прямо сейчас будем Красовскую Наталью с прекрасным днем, с днем вашего, Наталья, рождения поздравлять. И ваша подруга пишет, написала Лия, что 36 годиков всего лишь, как назад тому вы появились на свет. Появилась замечательная женщина, Алиса Плюс. Красивая, молодая, харизматичная, успешная, а как хороша душой в том числе. Моя подружка, поздравляю, Наташенька, будь счастлива, лови момент счастья в полете. Пусть поток удачи тебя закружит, и пусть обязательно блестят твои глаза. С днем рождения, Наталья, поздравляем вас. Такой харизмой вам все нипочем. С праздником! Пусть самых лучших дней в вашем арсенале будет очень много. Сколько можно?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, передайте, пожалуйста, Весланчику от самых лучших коллег большой привет. Мы поздравляем с отпуска, мы желаем, чтобы он прошел на ура и был отличным. Ну и, конечно, мы ждем на работе любимой. А вот так вот всегда. Не успеешь в отпуск укатить, как о работе тебе сразу тут же решают напомнить. Все потому, что вы, скорее всего, очень ценный кадр и незаменимы без вас никак. Ну а пока гуляйте, отдыхайте, наслаждайтесь, бездельничайте и подзаряжайте в отпуске свою внутреннюю батарейку. Главное, пусть время не летит быстро, а то так всегда. Отпуск начинается, потом снова выходишь на работу и считаешь дни до следующего. Хорошего уикенда!

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
6: Сообщение начинается со слов «Радио Алиса Плюс». Экстренно, пожалуйста, примите во внимание эту информацию. Наша коллега, которая собралась в отпуск, она пропустила и не услышала с тем, что мы ее поздравляем. Ну и, конечно же, ждем обратно, ждем назад, без нее никак. Весланчику привет от самых лучших коллег. Веслан, кажется, коллеги уже начали обратный отчет до вашего возвращения. Вы еще толком не успели отдохнуть, не успели уехать, улететь, а вас уже дружно зовут обратно. Но, Веслана, уже завтра ваш будильник будет молчать, рабочий чат на беззвучном режиме. И вы имеете на это полное право. Будете в режиме отдыха, пусть и с погодой. В вашем отпуске повезет.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: 654-25-00. Еще один час практически завершается. И вот как раз-таки напомню прямо сейчас номер телефона, с помощью которого вы можете дозваниваться еще больше часа 100%. Пока есть такая возможность, порадуйте близких, порадуйте себя той же песней. Кому-то отправьте привет, кому-то доброе слово, которого не хватает в этом дне для того, чтобы продержаться не только до конца рабочего дня, а и пусть это настроение и силы закрепятся до конца рабочей недели. 20-20-10-16. Сообщения имеют место быть. Пишите 20-20-10-16. И не путайте этот номер телефона. На него возможно только прислать сообщение. А вот звонки, я уже сказала, куда принимаются. Отвечаю сразу на вопросы попутно. Этот номер 20-20-10-16, он принимает смски в WhatsApp, в Viber. Если у вас есть какой-либо из этих мессенджеров, то смело пишите или размещайте, пока еще есть такая возможность. Поздравления на сайте alisaplus.lv. Есть пожелания для Павла. Павел, мы знаем, что вы работаете в дальнобое. Мы знаем, насколько это трудная профессия, не понаслышке знаем. И мы хотели бы передать вам привет от близких, от Тимура Козлова. И желаем вам всегда благополучно преодолевать любое направление. И пока логисты считают километры, ваши близкие считают дни до вашего возвращения. Берегите себя в пути. Ангела-хранителя вам.

пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить, в этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, ветвистому и сложному. Иди уверенно, не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать. За что-то новое браться, не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери о жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи, плыви.

Нам, взрослым, всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавли не синица. Наша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга. Детям рассказывают про пользу ближнего круга. В спорах между собой не признавая вину. Это взрослые, не дети, могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным. Все, что нам кажется бесконечным. Жизнь короткая, будь счастливым. Будь верным другом, будь терпеливым, если любишь. Расскажи об этом, поделись с близким своим счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь. И не думай, что если взрослый, то все.

0: поздравлений.
1: А вот и добрались до заключительного часа нашей сегодняшней встречи на волнах радио «Алиса Плюс». Кто-то время подворовывает, как всегда, и ровно на студийных часах 14.00, 2 часа дня в государстве нашем. И с максимальной пользой этот час я предлагаю провести, даря друг другу настроение, передавая приветы близким, поднимая то самое настроение. Или, послушав любимую песню, можно ее еще и подарить в качестве подарка музыкального. А обо всех поводах сообщайте, дозвонившись в прямой эфир, как всегда, по номеру 654-25-00, либо же пишите. 2020-10-16, номер универсальный, принимает не только лишь обычные смски, но и ловим мы их еще и в WhatsApp, и в Вайбере.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Брестской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
7: Радио «Алиса Плюс», добрый день. Разрешите поздравить сестру с днем рождения. Валентина, конечно, разрешаем. Романовская Ирина, принимайте пожелания от Валентины. С днем рождения, любимая моя, самая родная на свете девочка. Ты не просто родной человек, ты же часть моего сердца, моего детства, моих воспоминаний, вернее, они наши, одни на двоих, и часть моей жизни. И как бы время ни менялось, сколько бы ни было между нами километров или забот, ты навсегда останешься самым близким человеком, которого мне судьба в этой жизни подарила. Хочу, чтобы ты была счастливой, чтобы каждое утро улыбалась, чтобы люди были, которые тебя действительно любят и ценят искренне, как любишь их ты. Чтобы глаза сияли не от слез, а от счастья, от радости. Все мечты, даже самые невероятные, самые смелые и дерзкие, пусть находят дорогу к тебе и к исполнению. Спасибо за то, что ты есть, за твое доброе сердце. Я тебя очень сильно люблю и бесконечно благодарна, что именно ты моя сестра. Ирочка, мы вас поздравляем. Очень душевным вышло пожелание. Радостного вам праздника, радостной жизни.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255 06 255.
1: Krāmē un brauc.
3: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
0: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Юлечка, здравствуйте. Еще раз сообщение подхвачу, еще одно. И хотелось бы услышать песню. У вас на радио была «Жара Дубая». Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский. Кажется, такое исполнение было в таком дуэте. В столице, видать, тоже жарко. Сообщение прилетело из Риги, попросили эту песню. И отправляем ее Олегу с приветом. Олег, ловите. И мне кажется, что не только в Даугавпилсе, но и в столице, и в принципе в большинстве городов Латвии настолько жарко, что иногда даже кондиционеры не справляются, да и не у всех они есть. Поэтому я посылаю всеми силами вам легкий попутный ветер. Быть может, самовнушение сработает, и как-то это вас сможет охладить.

поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Заявка музыкальная успевает прозвучать. Прямо сейчас в эфире Кристина Арбакайте и Авраам Руссо по запросу нашей слушательницы. Но не только эта песня успевает прозвучать, еще практически полчаса у нас с вами есть, поэтому я приглашаю активно участвовать, активно слушать. А что прозвучит, сообщайте в СМС 20 20 10 16 или звоните в эфир 654 25 30.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А у Мирослава Воронецкого сегодня юбилей. И Людмила спешит вас поздравить, Мирослав, с днем рождения. Ваша любимая женщина, ваша жена, дорогой мой любимый муж. Будь всегда здоров, силен и счастлив. Пусть все, к чему ты стремишься, оно обязательно придет к тебе. И каждый день приносит уверенность, много радости, много новых возможностей. А я, если что, рядышком и поддержу тебя всегда. Спасибо за все, за поддержку, за надежность, за то, что я действительно замужем, как за каменной стеной. Ты человек, от которого можно ожидать все, что угодно, но, тем не менее, на тебя можно положиться. И это бесценно. Желаю, чтобы судьба тебя берегла, чтобы каждый твой шаг вел к счастью. А трудности пусть остаются где-то позади и никогда вас не догонят, Мирослав. Пусть будет любовь в вашей жизни. А она, кстати говоря, уже есть в лице Людмилы. Пусть дома вас ждут всегда. Пусть вас дома обнимают. Шаг за шагом пусть ведет вас только к мечтам, к совместным мечтам.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Агита Ширли отмечает сегодня праздник, у нее день рождения. Агита, ваша семья сообщила, что вам 29 лет исполнилось. Поздравляет бабушка София, мама Ольга, отец Сергей, крестная Анна и двоюродная сестра Санита со своей семьей. Они тоже присоединяются. И все мы вам желаем в один голос, чтобы этот год был самым счастливым, самым успешным, с приятными переменами, которые будут уместны и которые приведут только лишь к лучшему. Любви вам, вдохновения, стремления ко всему, чего хочется, и исполнения желаний. Особенно в день рождения нужно это загадать. С праздником!

0: В эфире программа поздравлений.
1: И еще один привет успеваем отправить в эфир, как только программа поздравлений завершается практически. Привет сами собой начинают в завершении сыпаться отовсюду. Тонечке привет от друзей из Риги. Тонь, сегодня повод для привета – это день рисования на асфальте. Ваши друзья сообщили, что если рисовать как раз-таки вот на нем, можно просто так, а можно со знанием дела, то любой нарисованный с душой рисунок – это главное условие. Он что-то изменит вокруг. Подобное притягивает подобное, а рисунок вполне может притянуть в твою жизнь наша любимая подружка. Что? А вот не скажу, нарисуешь и сама увидишь, что он притянет. Тоня, песня для вас тоже выбрана. «Притяжения больше нет», кстати, называется. Вот, чтобы вы как магнитом были, чтобы к вам все хорошее притягивалось обязательно.

Уважаемые слушатели, у меня для вас хорошая новость и не очень. Первая хорошая — это в том, что завтра пятница, и порадоваться времени в прямом эфире на волнах радио «Алиса Плюс» у нас будет более чем предостаточно. Ну а новость, которая не очень, это то, что программа поздравлений завершается, и всех музыкальных заявок воплотить я уже не смогу. А вот песня на бис обязательно будет. Юля Сергачева провела с вами с удовольствием эти 3 часа. Пусть вторая половина этого дня прекрасного солнечного будет легкой, чтобы работа не раздражала, коллеги, пробки, если вдруг такие возникнут. Ну и когда домой вернетесь, чтобы домашних дел было тоже поменьше, чтобы отдохнуть возможность была. А завтра поводы улыбнуться еще будут. Пусть и сегодня ваша улыбка на лице не гаснет. Пока, хорошего настроения вам. Удачи!

0: повторю.
1: Точное время 15 часов.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Онлайн-покупки, покоматы и курьерская доставка давно стали частью нашей повседневной жизни. Но вместе с удобством растет и количество неприятных ситуаций. Посылки задерживаются, приходят поврежденными, теряются или становятся частью мошеннических схем. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Центра защиты прав потребителей Латвии. Специалисты советуют соблюдать несколько простых правил. Перед оформлением заказа внимательно проверяйте адрес, номер телефона и сроки доставки. Сохраняйте чеки, номер отслеживания, коды получения и переписку с продавцом или службой доставки. Регулярно проверяйте статус отправления, а при неожиданной задержке или смене места получения сразу связывайтесь с перевозчиком. При получении внимательно осмотрите упаковку. Если она повреждена, сфотографируйте ее вместе с содержимым и не выбрасывайте коробку. Она может понадобиться при рассмотрении претензии. А самое главное, никогда не сообщайте посторонним пин-коды, коды получения и другую информацию, которая позволяет забрать посылку вместо вас. И будьте внимательны к СМС и электронным письмам о доставке. Прежде чем переходить по ссылкам или вводить личные данные, убедитесь, что сообщение действительно пришло от службы доставки, которой вы пользуетесь. Если посылка потерялась, пришла поврежденной или возник другой спор, как можно быстрее обратитесь к продавцу или перевозчику в письменном виде и приложите все имеющиеся доказательства – фотографии, чеки, скриншоты и номер отправления. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая посылка приносит только приятные эмоции, а покупки всегда доходят вовремя и по нужному адресу.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: продолжении дня в Даугавпилсе сохранится малооблачная погода. Осадков в прогнозе и сегодня нет. Температура воздуха в среднем составит плюс 26 градусов, а ближе к ночи опустится до плюс 20. Направление ветра северное, скорость до 7 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
2: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
8: Все лучше, чем кажется.
9: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс. Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Металлом. Покупаем металлолом дорого. Черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Металлолом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою. Поцелуй.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон iPhone 17 в прозрачном чехле с бантиками. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 207-04-607. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета с деньгами и документами на имя Виталий Спетровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный телефон 289-73-272. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о находках и потерях вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень.
1: Точное время 16 часов.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, ты я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люк.

продолжении дня в Даугавпилсе сохранится малооблачная погода. Осадков в прогнозе и сегодня нет. Температура воздуха в среднем составит плюс 26 градусов, а ближе к ночи опустится до плюс 20. Направление ветра – северное, скорость – до 7 метров в секунду.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» предприниматель Айгар Зимелес рассказал, как солнечные панели работают уже после установки и какие выводы он сделал за несколько лет их использования. По словам гостя программы, солнечная станция не требует сложного ежедневного обслуживания. Основная регулярная задача – следить за состоянием панелей и при необходимости очищать их, особенно перед началом активного сезона. Это можно сделать с помощью специальных средств. Если панели расположены на земле, соответственно, доступ к ним проще. Ну а если на крыше, нужно учитывать высоту и безопасность работ. При этом Айгар Зимелес отдельно подчеркнул, что эксплуатация солнечных панелей в целом проще, чем обслуживание некоторых других решений, например, малых ветровых установок. Но это не значит, что о системе можно совсем забыть. Ее нужно понимать, отслеживать и оценивать результаты. Одним из важных выводов для предпринимателя стала роль аккумуляторов. По его словам, если бы сегодня он снова принимал решение об установке, то, вероятно, выбрал бы систему меньшей мощности, но сразу с возможностью накопления энергии. Это позволило бы эффективнее использовать собственную электроэнергию и меньше зависеть от покупки электричества из сети. Гость программы также отметил, что рынок технологий очень быстро меняется. То, что несколько лет назад казалось слишком дорогим или даже почти фантастическим, сегодня становится все более реальным. В программе он упомянул интерес к накопителям энергии и к водородным технологиям, которые в перспективе, по его мнению, могут стать частью более широкой энергетической системы. Говоря о сроке службы солнечных панелей, Айгар Зимелес отметил, что обычно расчеты строятся примерно на 25 лет. При этом важно понимать, за это время технологии будут развиваться, эффективность новых решений может вырасти, а у владельца может появиться желание модернизировать систему или адаптировать ее под изменившееся потребление. В конце разговора гость программы дал практический совет тем, кто только думает о солнечных панелях. Начинать нужно с расчета и общения. По его словам, сегодня существуют инструменты, которые позволяют каждому посмотреть свое потребление и смоделировать возможный результат. А для предпринимателей, фермеров и соседних хозяйств особенно важна коммуникация между собой. Иногда совместные решения могут оказаться намного эффективнее, чем отдельные проекты. Таким образом, опыт Айгара Зимелеса показывает, солнечные панели – это не разовая покупка оборудования, а часть более широкой стратегии управления энергией. И чем лучше человек понимает свои потребности, тем точнее он может выбрать решение для своего будущего. Полную же версию программы с участием предпринимателя Айгара Зимелеса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Радио
1: Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В районе нового строения была найдена кредитная карта на имя Артем Юхневич. Контактный номер телефона 282-75-750. Утеряны документы, банковская и ID-карта на имя Юлия Тимофеева, предположительно около магазина «Лац» по адресу улица Венспилс. Контактный номер телефона 267-68-794. И на сегодня это все объявления. Больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
1: Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Мы лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В районе нового строения была найдена кредитная карта на имя Артем Юхневич. Контактный номер телефона 282-75-750. Утеряны документы, банковская и ID-карта на имя Юлия Тимофеева, предположительно около магазина «Лац» по адресу улица Венспилс. Контактный номер телефона 267-68-794. И на сегодня это все объявления. Больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: продолжении дня в Даугавпилсе сохранится малооблачная погода. Осадков в прогнозе и сегодня нет. Температура воздуха в среднем составит плюс 26 градусов, а ближе к ночи опустится до плюс 20. Направление ветра северное, скорость до 7 метров в секунду.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
2: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю. На общем фоне катастрофы этот я такая малость.

0: Līdz šim saules paneļi biežāk saistījās ar privātmājām. Tagad šī loģika tiek attīstīta arī daudzdzīvokļu mājām. Tas nozīmē iespēju samazināt koplietošanas elektrības izmaksas par apgaismojumu, liftiem, sūkņiem un citām mājas sistēmām. Un tas nozīmē vēl ko vairāk, ka enerģetiskā drošība kļūst pieejama ne tikai vienai ģimenei, bet veselai mājai. Tas jau vairs nav eksperiments, tas ir nākamais attīstības solis. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Первого августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu

0: Ierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Gentaromebelos.lv.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

продолжении дня в Даугавпилсе сохранится малооблачная погода. Осадков в прогнозе и сегодня нет. Температура воздуха в среднем составит плюс 26 градусов, а ближе к ночи опустится до плюс 20. Направление ветра – северное, скорость – до 7 метров в секунду.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255 06 255.
0: Krāmē un brauc!
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя.

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

где ты был, но где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже.

беда. Любить не поздно никогда. Поклонников река.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.